0: «Утренняя ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Вот из жизни закат, мне тревожит душу. Годы птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутули спину, и богатый прикид. Ни к чему отныне не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

привычки вопрос. Ветер сказку принес, ветер сказку принес. Повязала меня суета да боль, и бокалом вина не унять мне хворь. Боль, что душу гнетет и тревожит сердце. Что же будет потом, после нашей смерти? Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

вопрос. Ветер сказку принес, ветер сказку принес. Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна, и так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела нам ее красотой. В тишине сатера не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

Сяду-то я в поворот машин и поеду туда, где найду отныне я ответ на вопрос. Не грусти, родная, а вернусь, не вернусь, я пока не знаю, не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

риторический вопрос. Ветер сказку принес, ветер сказку принес.

бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе

0: Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Сергей Любавин.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва, 103.0 FM.
0: Тверь, 104.8 FM.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Радио Шансон. Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня зла, во имя той любви, которая

Аленушка, Аленушка, Алена, сероглазая, ты сказку мне, Аленушка, рассказывай, рассказывай, одним движением ресниц расскажет мне Алена о стаях и великах.

Порой, когда бывает, жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров, твой остров я завидую, поверь. И если у тебя есть в море остров, твой остров я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не знает друг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе.

необитаем, но для тебя всегда найдется там душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. Душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе начинается с маленькой трещины, где-то

Порой, когда бывает, жить непросто, когда душа черствеет от потерь, и если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров, я завидую.

жестенький, ему желательно нарезать кольцами лучок, очаровательно. Очень вредное соленое, очень вредное.

морковных у котлет. А нас и так лишили многого, нам развеяли иллюзии. Коммунизм, демократия обернулись пустяком. Идеалы наши стырили, горизонты наши сузили. И хотят отнять последнее, буженину с чесноком. А как шкварчит на кухне гусь, здесь пахнет пряностью.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Ах ты, жизнь моя, зима, Колыма,

Всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

Она на двор, он со двора. Такая уж любовь у них. А он работает с утра. Всегда с утра.

0: на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чар-лидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не отпускайте женщину на юг. С ней происходит все помимо воли. Забудет все, чему учили в школе. Не отпускайте женщину на юг. Не отпускайте

друг, ни на кого из предков не похоже, да и к тому же еще со смуглой кожей.

Не считал ни зим, ни весен, что их мне считать. Говорил, монету бросим, можно загадать. Не считал своим

И теперь в краю, где лето не сгорает в зной, солнце в небе, как монета, стороной одной. И шагаем мы не в ногу, как не с той ноги. И на Байкале дорогу ранят сапоги.

березы, рай в небесном шалаше. Есть в нем молнии и грозы, только это все в душе. А в письме не женский почерк, канители вьет, и ни слова между строчек нету про

0: шансон.
1: Не делили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, а Леха выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал...

гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ друг хороший, он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди у Лехи и на

0: красивше, чем его. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
2: Очень много на земле красавиц, а скольких я глазами проводил. И хранит мне преданная память тех, кого когда-то я любил.

Я бы с ними, может, и остался. Хоть хорош Берлин, хорош Париж, но никому душой не открывался. Хоть симпатичный.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал. Жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно что все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
5: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

склонилась иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся, а где-то ночью огоньки тихонько светятся.

здравствуй. Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

0: Реклама.
1: Агентство недвижимости «Иванова и Дари» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: радио «Шансон». Опа! Все вместе! С начала века. Радио «Шансон».
1: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
0: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ли родина моя, ждешь или не ждешь? Ах, Сибирь моя, Сибирь, то ли сказка, то ли быль, то ли родина моя, ждешь или не ждешь?

0: никуда.
1: Ну что ж, сегодня вполне можно себе позволить прогуляться, куда глаза глядят, не выбирая особо маршрутов. Ведь на то и существует день воскресный, выходной, чтобы освободиться от планов, дедлайнов и отдохнуть как следует. Я, Ирина Сотникова, искренне вам этого желаю. Пусть день будет насыщен только приятными моментами и, конечно же, хорошей музыкой на радио «Шансон». Виктор Дорин прямо сейчас. Просыпаемся и танцуем.

Осталась ночь и белый дым от сигарет.

календарь остановлю на пару дней. Я живу от тебя до тебя. Ты должна.

Домой себе, что ты однажды.

пока мы на двоих разделим сны. Я живу от тебя до тебя. Ты должна лишь одна.

тебя, на тебя. Ты должна лишь одна это знать, что когда далеко, далеко буду я от тебя, до тебя буду ждать. От тебя, до тебя, буду ждать.

0: Да, легко понять людей, у которых сегодня выходной, можно продолжить нежиться в кровати, а у кого-то день рабочий. Ольга написала в наши мобильные: выходные. Было бы здорово пойти воскресным утром по дорогам в никуда, но иногда приходится идти на работу. А утро сегодня прекрасное. Хорошего воскресного дня и привет всем шансоновским слушателям от Ольги из Ярославля. Вы, пожалуйста, дорогие мои, тоже пишите, какие планы на этот день. Ну и привет передавайте. +7 909 955 103 0.
1: Породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме. Мы в стороне от всех миров. Все мысли только о тебе. Здесь нет ни солнца, нет цветов. И каждый пишет сам себе. Надежды нет.

всех простил. Не вижу света, нет ветров, как жаль, что я недолюбил. Там наверху у входа в шахту в твоих руках.

0: родная, я не успел.
1: Реклама.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль. Это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
7: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
8: Выговором ты уже не отделаешься.
7: Илья Муромец. Премьера. Сегодня в 10:25 на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Сила воли.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
11: Ай-яй-яй.

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. Больше слов не говори, я понял все, прости, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди, иди. Но то, что не любила ты меня, прошу.

В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить только это в последний раз.

Ефрем Амирамов на шансоне «Лучшая из мам». Своих самых любимых, дорогих, близких людей и мам, и жен, и детей, которые старше 12 лет, берите с собой на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», которая пройдет в столичной лайф-арене уже 14 ноября. На сцену поднимутся наши дорогие шансонье Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Воровайки», «Лесповал» и другие артисты. Билеты на нашем сайте radioshanson.ru.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВВ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВВ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВВ», ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина, территория Индустриальный парк Калетина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Ну, что касается профессии, больше всего вакансий на российском рынке труда по итогам сентября было в сфере розничной торговли, промышленности, строительстве, логистики, туризме и общепития. Так вот, всем, кто сегодня трудится, легкого, плодотворного, конечно, дня, ну а кто отдыхает, приятных забот в компании любимых артистов на шансоне. Штар далее продолжает эфир Джоя.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава государства отметил устойчивую и стабильную работу отечественного агропромышленного комплекса даже в непростых текущих условиях. Президент выразил благодарность аграриям за их труд и подчеркнул, что они надежно гарантируют продовольственную безопасность страны. Глава государства также заверил, что господдержка агропромышленного комплекса обязательно продолжится. Названы регионы с наиболее заметным ростом заработных плат. Как сообщает РИА Новости, на первой строчке оказалась Магаданская область, где средний заработок за полгода увеличился на 30 тысяч рублей. Существенная прибавка также зафиксирована на Чукотке и в Хабаровском крае. По данным официальной статистики, к середине года средняя начисленная зарплата в 22 регионах страны превысила 100 тысяч рублей, а в уже упомянутой Магаданской области она увеличилась до 210 тысяч. Потребление мяса в России достигло исторического максимума. По итогам прошлого года этот показатель составил 83 килограмма на душу населения, информирует РИА Новости. Это самое высокое значение за последние 35 лет. Специалисты отмечают, что после резкого спада в 90-е годы, когда потребление мяса падало почти вдвое, ситуация в стране восстановилась. Стабильный рост возобновился в начале 2000-х годов, а за последние несколько лет показатель уверенно превысил отметку в 80 килограммов на человека. Розы стали самыми популярными импортными цветами в России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу, за 9 месяцев текущего года на них пришлась почти половина от всего объема ввезенной в страну цветочной продукции. Главными поставщиками роз остаются Эквадор, Кения и Китай. Второе место в структуре импорта заняли хризантемы, которые чаще всего привозят из Нидерландов, Белоруссии и Колумбии. Тройку лидеров замкнули гвоздики. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 7, давление 744 миллиметра, ожидается до 14. Объединенная служба новостей.

стелется, канителица. А речка в тайге, как дорожка, гладкая, гладкая. Дома ждет меня, ждет у порожика, сладкая, сладкая. А вот

Участники «Бархатного шансона» 2026 Анатолий Полотно и Федя Карманов открыли новый час на шансоне в Москве 8.05. Сегодня 11 октября, Международный день девочек. Праздник этот был учрежден в 2011 году, чтобы привлечь внимание к правам девочек и напомнить, что каждая из них заслуживает заботы, качественного образования, безопасности и свободы выбора. Дорогие мои девочки, всем нам желаю счастья и любви. Меня зовут Ирина Сотникова. Проведем вместе это утро воскресного дня. Я напомню, что у нас работают мобильные выходные. Пишите. +7 909 955 103 и 0. Зачитаю ваше сообщение в прямом эфире. Ладонь.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

городские встречи. Сергей Наговицын на шансоне. У нас с вами свои городские встречи, вечернее шоу. Каждый вторник, среду и четверг Юлия Степанова и Роман Шахов встречают вас в эфире, делятся актуальными новостями, событиями. Вы тоже обязательно присоединяйтесь, отправляйте ваши жизненные истории по теме, делитесь советами, в общем, не пропускайтесь. Мы же не упустим момента послушать дорогих исполнителей. Сергей Ростов на шансоне.

0: Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

правы. Я слишком далеко зашел тогда. И вот теперь в дыму скандальной славы

страшном гуле. От огня расплавился металл. Делегат планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные, космонавт лицом ударил в грязь. Он забыл родные позывные в тот момент, когда пошел на связь. Земля, земля, я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, я

совершив полет вокруг Земли. Делегат планеты Хабибулин приземлился от людей вдали. Но когда вблизи краса земная заслонила свет небесных снов, он забыл, как родина родная называет собственных сынов. Земля, земля, я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин,

я Хабибулин, то я. Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин,

В наших мобильных выходных есть сообщение. Передайте, пожалуйста, привет настоящим любителям и ценителям шансона, одночатовцам, поночугам, поздно не спящим, и поутрюгам, рано не спящим. Всем, кто меня знает, узнал, здоровья, добра, позитива и любви. Это написала Наталья из Долгорукова. Не просто любви всем, а большой, светлой и чистой. Любовь Успенская и Николай Басков на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет.
8: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так,
8: без стука.
9: Ты кто?
7: Спокойно.
10: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
11: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
8: Новой серии.
6: Ого.
8: А ты видела?
11: Нет.
9: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
11: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
9: Где?
8: На канале ТВ-центр.
11: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.
13: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
14: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
13: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
14: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
13: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
14: Только пипедастр с собой захватить.
15: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
16: А мы столовку после ужина прибрали. У нас концертом баритон лауреат. А на подпевке с ним две тоненькие грали. Вот это музыка, вот это наш формат. А на афишах, а

мог вообще не приезжать. А тут на севере нелетная погода, а сквозь бургу и вертушку

так и пел под фонограмму, считая зэков за бессмысленных людей. А завтра снова мне идти на пилораму.

после ужина прибрали. У нас концерт, и к нам приехал баритон. А на подпевке с ним две тоненькие крали. Вот эта музыка, вот эта...

Александр Маршал на шансоне, на самом душевном, только что в столице. 8 часов 49 минут. В завершении этого музыкального часа еще послушаем с вами Славу. Какой чудесный дуэт они составили, как ведущие мероприятия «Шансон года 2025». Посмотрим, кто будет вести этот праздник уж в следующем году. Будет ли это вновь Александр Маршал, пока остается под завесой тайны. Ну а прямо сейчас в эфире Стас Михайлов. Музыки много. Шансон один.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Правительство России частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что решение вступает в силу и разрешает направить на мировой рынок 500 000 тонн топлива. Это позволит исполнить договоренности, достигнутые в ходе недавнего телефонного разговора президентов России и США. Руководитель ведомства подчеркнул, что послабление ограничений не затронет интересы отечественных потребителей. Текущие объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и зарубежный. Поставки. В России изменяются сроки обучения в вузах. Продолжительность программ по новой модели составит от 4 до 6 лет в зависимости от сложности специальности, сообщает РИА Новости. На подготовку инженеров, врачей и педагогов потребуется больше времени, чем на обучение специалистов в сфере туризма. Также изменится длительность магистратуры, которая займет от 1 года до 3 лет. Полноценный переход университетов на измененную систему образования планируется завершить к 2030 году. Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами по качеству дорог. РИА Новости сообщает, что в этих регионах доля трасс, соответствующих нормативам, превышает 94%. В среднем по стране данный показатель составляет около 58%. При этом в последние годы доля качественной дорожной сети стабильно растет. Что касается городских агломераций, то здесь наилучшие результаты продемонстрировали Костромская область, Москва и Мари-Эл, где нормам соответствуют почти все дороги. Большинство россиян готовы оставаться на связи с коллегами во время отпуска. Как сообщают «Известия», 42% граждан спокойно реагируют на рабочие вопросы во время отдыха, если ситуация действительно важная. При этом четверть опрошенных согласны общаться по рабочим делам практически без ограничений. И практически столько же в отпуске полностью пропадают со связи. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 8 градусов. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

наши мужчины и женщины, это слушатели радио «Шансон». Евгений Кемеровский и Таисия Повали открыли новый час. Сейчас в Москве 9 утра и уже 5 минут. По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. Мы вместе проводим утро выходного дня. В эфире далее Алена Петровская. Петербургу шлем пламенный привет. Слушаем радио «Шансон» на частоте 104.4 FM. Москва 103.0. Всем доброго утра.

чтобы сняла блажь, чтобы дух схватила, да скрутила ж, да налей вторую, чтоб валила с ног. Нынче я пирую, отзвенел звонок. Нынче я гуляю, мне не нужен счет.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам. Ты, парень, в доску свой и тоже пьешь когда-то до упада. Парень, я нехилый и

я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду, что в коньяк мешает разную бурду.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам, ты парень в доску свой.

я время провозил. Был бы кореш старый, он бы подтвердил. Дам тебе я трешку или четвертак. Все равно, матрешка, будет все не так.

извозчик по гулкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам, ты, парень, доску свой.

любовью, даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится,

мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщин.

0: женщины нет.
1: Абсолютно точно. Олег Митяев на шансоне. Только что история под названием «Женщина». Такая вот очаровательная, красивая леди Анна Семенович в прошедшую пятницу побывала в гостях у радио «Шансон» в «Звездном завтраке». Как это было, можно посмотреть в наших социальных сетях и на официальном сайте радио «Шансон». Там есть видеотрансляция. Заходите, оставляйте комментарии. Ваши сообщения, лайки всегда нас радуют. Ну, а прямо сейчас послушаем дуэтную работу Анны Семенович и Вован в продолжении эфира.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль. Это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
3: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
4: Выговором ты уже не отделаешься.
3: Илья Муромец. Премьера. Сегодня в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Сила воли.
6: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
7: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
6: С 12 сентября в Самарском цирке.
7: 0+.
8: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Евгений Григорьев на шансоне. Есть также послание для Евгения в наших мобильных выходных от Лены. Привет из Норильска всем, кто слушает шансон. У нас зима, снег выпал, сантиметров 8. Но на душе весна и любовь. Мы с любимым едем жарить шашлычки и наслаждаться друг другом. Ох, какие вам завиды. Хочу сказать на весь мир, как я люблю своего Женечку. И это навсегда. Всем хорошего настроения.
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: фасон, реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория. Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь, пшикай, хочешь, маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
6: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эхрос гуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрух».
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Так, есть у нас еще сообщение. Доброе утро, радио Шансон. Передайте привет Анечке, Костику в город Луганск, СНТ Артемовск, от Сергея и Даши. Отлично вчера посидели, надо чаще встречаться. Всем хорошего дня, отличного настроения. Так, ну, насчет музыкальных заявок, они у нас в программе только для вас. Сейчас тоже хорошая песня про мужчин.
1: Будет день, наполненный до края, много будет правильных тостов. Не забудьте рюмки поднимая, то сказать за наших мужиков.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В общественной палате предложили бесплатно обучать новым профессиям отцов двоих и более детей. Как сообщает ТАСС, авторы инициативы выступают за предоставление мужчинам возможности за счет государства осваивать новые профессии и повышать квалификацию. Это позволит многодетным родителям укрепить свои позиции на рынке труда и увеличить доход. Сейчас бесплатная переподготовка доступна только некоторым категориям матерей, воспитывающим дошкольников. Программа для отцов призвана устранить это различие. Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию напитков грузинских производителей. Как сообщает РБК, по решению Совета Евразийской экономической комиссии вводится временная санитарная мера по прекращению ввоза и оборота продукции, которая не соответствует стандартам по органолептическим, физико-химическим показателям, а также показателям безопасности. Под запретом, среди прочих, оказался и произведенный в Грузии напиток «Кока-кола». Икру и шампанское на Новый год пора закупать уже сейчас. Как сообщает агентство Prime, эксперты советуют приступать к приобретению товаров с длительным сроком хранения. Ближе к декабрю традиционно прогнозируется сезонный рост цен на игристые вина, красную икру и цитрусовые, что связано с индексацией акцизов и повышенной нагрузкой на логистику. Также стоит обратить внимание на кофе, орехи и шоколад. Такой подход позволит избежать предпраздничного ажиотажа и сэкономить семейный бюджет. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на «Танцпол». Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 9 и ожидается до плюс 14. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Вечером, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты казалась серьезной, качала в ответ головой. Когда я сказал, что отнял эти розы в киоске на Первой Ямской,

0: меня, ты не скучай. Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в лазурном. Представляю, ты проходишь через весь зал, бардак молчит, Галька роняет под нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: Жанровый шансон в начале нового часа. Михаил Круг, 10.06, точное столичное. Всем огромный утренний привет. С вами Ирина Сотникова. И как же приятно встречать выходной день в компании дорогих артистов. Ну и ваших сообщений, конечно, в наших мобильных выходных. Ольга нам пишет следующее. Поздравьте, пожалуйста, всех работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником. Пусть будет у них побольше солнечных дней и больших урожаев. Что ж, всех причастных поздравляем с их профессиональным днем.

0: пробежки – это хорошо. В наших мобильных выходных есть сообщение. Газорез пишет: «Мы с вами всегда. Привет моим дорогим шансоньеткам. Поставьте, пожалуйста, Высоцкого. Утренняя гимнастика. Всех люблю». Ну вот, пожалуйста, размялись. Спортивные танцы у нас с вами такие тоже. Хороший вид спорта. Вы на волнах шансона. Всем желаю отличного выходного дня. Потанцуем, разомнемся еще немного. У нас в ближайшие минуты Марракеш, Максим Апрель. Также будет Алексей Брянцев, но прежде Зара.
1: Я в твое сердце заберусь, ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой вдыхать,

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров, Карлос Брешани, морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека? Мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
6: Выговором ты уже не отделаешься.
5: Илья Муромец. Премьера. Сегодня в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Сила воли.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
9: Магадан. Значит, опять домой.

Час отрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

0: тобой.
1: Но есть события, о которых невозможно забыть просто так. Воспоминания, которые остаются с нами на всю жизнь. И, конечно, это воспоминания о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Я напомню, что в этом году мероприятие пройдет 14 ноября в Лайф-арене. Вот если вы туда попадете, конечно, это останется с вами навсегда. Все, эти чувства, эти воспоминания великолепные будут. Ждет вас выступление Михаила Шафутинского, Стаса Михайлова, Евгения Кемеровского, Чепика Холла также будет. Ну а прямо сейчас в эфире шансона участница всенародной танцплощадки Ирина Круг.
2: Остановись, послушай, не спи.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет.
8: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так.
8: Без стука.
9: Ты кто?
7: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
8: Новой серии.
6: Ого.
8: А ты видела?
7: Нет.
9: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
9: Где?
8: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

для многих, я думаю, не секрет, что осень — это пиковый сезон для разводов и расставаний. По данным психиатров, кстати, в октябре число обращений за помощью как раз из-за расставаний вырастает примерно на 30%. Да. Эксперты связывают это с сокращением светового дня, дефицитом витамина D, серотонина, а также накопившейся усталостью и бытовыми конфликтами. Прогнозируют, что ситуация начнет стабилизироваться к декабрю. Это хорошо, конечно, когда у людей появляется праздничное настроение. Между тем, до новогодних праздников всего 81 день. Ждем, надеемся, верим, любим.

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 11 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Российский АПК справляется с масштабными вызовами, заявил Михаил Мишустин. В своем поздравлении ко Дню работника сельского хозяйства премьер-министр подчеркнул, что отечественный агросектор демонстрирует стабильный рост в условиях внешних ограничений. Как передает РИА Новости, глава правительства отметил высокое качество и востребованность отечественных продуктов питания. Страна продолжает активно наращивать объемы производства, полностью обеспечивая внутренний рынок и расширяя географию поставок за рубеж. Выходные дни в ноябре и январе не приведут к уменьшению заработных плат россиян. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Госдуму, дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на доходы граждан с фиксированной оплатой труда. Стоимость одного рабочего дня в праздничные месяцы пропорционально увеличивается, поэтому сотрудники получат привычные суммы. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней, а ближайший праздничный выходной ожидает работающих граждан 4 ноября. Москва и Китай стали главными направлениями для отдыха россиян в начале ноября. При этом, как сообщают «Известия», более половины отечественных путешественников планируют провести предстоящие праздники внутри страны. В российском сегменте лидирует столица, которая в этом году обогнала по популярности Санкт-Петербург. Среди зарубежных маршрутов, кроме Китая, спрос на поездки, в которой вырос почти в полтора раза, большой популярностью пользуется Таиланд. Первый снег в Москве задерживается. Как передает РИА Новости, специалист Центра погоды Михаил Леус спрогнозировал необычно позднее появление зимних осадков в столице. По его словам, обычно первый снег выпадает в середине октября, а временный покров образуется в начале ноября. Однако в этом году из-за затянувшегося тепла метеорологические процессы сдвигаются. Поэтому москвичам пока не стоит ждать скорого наступления полноценной зимы и переобувать автомобили на зиму. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +11, ожидается до 14 градусов.

столичном регионе дождя пока нет, ожидается только ночью. Успевают привести в порядок участок все, кто проживает в малоэтажных домах. А вот уже следующую неделю обещают нам сырость и мокроту. Осадки накроют Москву. 11.06, точное столичное. Всем здравствуйте, всем хорошего дня. С вами Ирина Сотникова. Ну а продолжит эфир Михаил Бублик. Вот тут уже настоящая буря.

срастит зимой. О, белые розы.

слушаете радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш Слава Медяник. По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: что касается переписки, есть сообщение в мобильных выходных. Здравствуйте, передайте привет тете Люде, дяде Олегу и не Вове от Виолетты. Гуляйте, отдыхайте, люблю вас. Вы, пожалуйста, тоже пишите, если есть повод. +7 909 955 1030 номер единый для ваших смс-сообщений, ну и посланий во все доступные мессенджеры. Музыкально у нас в ближайшие минуты Любовь Успенская, ну а прямо сейчас Анатолий Могилевский.
1: Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыканта. Уникального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
6: Новая Самара.
5: 340-05-05. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте nastrochkodom.rf.
7: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль. Это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
8: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
9: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
8: С 12 сентября в Самарском цирке.
9: 0+.
10: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

концерт Сергея Куренкова состоится уже в ближайшую субботу, 18 октября в Москве, в культурном центре «Меридиан». Ждет вас только живой звук, теплая атмосфера. В зале возрастное ограничение концерта 12+, а в программе, ну, конечно же, лучшие хиты многократного лауреата премии «Шансон года», в том числе и вот эта композиция, которая на «Шансоне» была только что, «У сердца твоего», и «Женщина в воздух», и «Я тебя рисую», а также ожидаются премьеры новых песен. Не пропустите. Все прощается.

весеннюю ночь. Мои сны белым снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет. Вдруг пойму, аж заноет плечо, что вся сон ее вовсе нет, что она не родилась еще.

годом становится злей. И так хочется все позабыть и жить ради своих детей, чтобы они, как цветы средь зимы, засияли цветением глаз, чтобы они были лучше, чем мы, и, быть может,

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается.
2: Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только бибидастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сергей Любавин на волнах осеннего шансона завершит этот музыкальный час. Группа «Земляне», композиции «Одиночество». Пусть в этот день вас радуют ваши близкие, ваши друзья. Ну, а если оставаться одному, то исключительно по собственному желанию для релакса или, может быть, чтобы выспаться. Я, Ирина Сотникова, с вами прощаюсь. Студийную эстафету принимает далее Андрей Лобанов. Ну, а я вернусь уже завтра. Набирайтесь сил. Пока-пока. Все.

0: Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. В Москве полдень, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В ноябре российских пенсионеров ожидает увеличение выплат. Об этом сообщает Russia Today со ссылки на депутатов Госдумы. Гражданам, отметившим 80-летний юбилей в октябре, автоматически удвоят фиксированную часть страховой пенсии, сохранив при этом доплату за уход. Таким образом, общая прибавка в стандартном случае составит около 11 тысяч рублей. И еще о выплатах. Минимальный размер оплаты труда в России вырастет. Как сообщает РИА Новости, в проект федерального бюджета заложено увеличение гарантированного государством минимума на 6,8%, почти до 29 тысяч рублей в месяц. Индексация связана с ожидаемым ростом средних зарплат по стране. Данный показатель, среди прочего, используется при расчете больничных листов и пособий по беременности и родам. Федеральные образовательные программы для старших классов школ будут полностью обновлены. По информации Росбалта, изменения затронут рабочие программы по ключевым дисциплинам как на базовом, так и на углубленном уровнях. По словам министра образования Сергея Кравцова, новые правила обеспечат единство учебного пространства страны и равные возможности для школьников на финальном этапе обучения. Обновленный регламент вступит в силу осенью следующего года. Чрезмерное увлечение гаджетами снижает школьную успеваемость и задерживает развитие детей. По мнению психологов, на которые ссылается РБК, клиповый контент тормозит развитие логического мышления и вызывает дефицит внимания. Кроме того, излучение экранов блокирует выработку мелатонина, нарушая циркадные ритмы. Поэтому специалисты рекомендуют полностью исключить цифровые устройства до 3 лет, а подросткам дозировать сессии, чередуя время у экрана с активной деятельностью. Официальный курс доллара на выходные и понедельника 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек, юань стоит 12 рублей и 67 копеек. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

она в мою рубашку временно. И скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенны. В небо словно в первый раз летят.

Иногда одна песня словно собирает весь день в маленький уютный сюжет. Такой получилась композиция Евгения Григорьева «Пить с ней вино». А далее еще одна история, полная характера, эмоций, задор. Ярослав Сумишевский, Алексей Петрухин, Вероника Перепелкина, Андрей Лобанов у микрофона. Вы на волнах самого душевного. Всем прекраснейшего настроения, дорогие друзья. Делайте громче.

0: Я люблю тебя.
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Радио «Шансон» представляет.

0: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхрос Гуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхрос Гуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Октябрьское воскресенье, чашечка чая, ну или кофе, кому что удобнее. И будь то смотришь любимое кино. Только что звучала песня, которая могла бы стать заглавной темой серьезного советского фильма. А вроде бы так и было. А теперь сцена из романтической истории. Виктор Королев на белой карете. И пусть сегодня ваш день закончится на хорошей ноте. А если еще не начался, то начнется вместе с нами, с самым душевным радио.

0: Реклама.
1: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
2: Укротитель тигров, Карлос Брешани, морские львы.
3: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
4: Дому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Предприниматели, привет. На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
8: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
9: Выговором ты уже не отделаешься.
8: Илья Муромец. Премьера. В следующее воскресенье в 10:25 на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Ну, сразу хочется задаться вопросом, а что, кое-что они, кстати, могли? Елена Ваенга, абсент, воскресенье днем. Ну, а почему бы и нет? Можем себе позволить. Дорогие друзья, хочется напомнить вам о том, что до 14 ноября остается все меньше времени. А кто-то сейчас спросит, а что там 14 ноября? Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй радио» «Шансон» приглашает. Дорогие друзья, соберутся все так скажем, крутые и легенды шансон. Михаил Шафутинский, ну, здесь и крутой, и легенда подходит. Виктор Королев, Григорий Лепс, Сергей Любавин, Стас Михайлов, Ирина Круг и еще много-много других легенд. Ну и, конечно же, новые звезды жанра Чепик, Холла и так далее. Дорогие друзья, собираемся всем 14 ноября в столичной лайв-арене. Билеты на танцпол есть. И, напоминаю, вам должен быть более 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно, а на борту лайнера – питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Дорогие друзья, ну и в рамках мобильных выходных зачитываю ваши сообщения, которые вы отправляете на единый номер +7 909 955 103 0. Вот что есть к данному моменту. Здравствуйте, радио «Шансон». У меня два праздника – юбилей и день сельского хозяйства. Хочу поздравить девочек, с кем училась в 1976 году город Элиста на молочное дело. Я знаю, что они все уже бабушки. Хочу пожелать им кавказского здоровья, семейного благополучия. И пусть всегда будут жизнерадостными. С уважением, Александра Федоровна Серова, город Ставрополь. Александра Федоровна, вас также с праздниками. Поздравляю я и радио «Шансон». А, дорогие друзья, а песни заказывать в программе только для вас. Она в 15:00. Ждите и пока слушаем шансончик.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. Час дня в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Служба заказа такси полностью восстановила работу в столичном регионе. Как сообщает агентство РИАМО, во время сбоя на экранах смартфонов появлялись сообщения об отсутствии свободных машин. Сейчас сервис снова функционирует в штатном режиме, а автомобили доступны пассажирам. При возникновении единичных перебоев специалисты рекомендуют клиентам просто повторить попытку оформления поездки через несколько минут. Также восстанавливается работа других затронутых сбоем сервисов. 50-летняя россиянка одержала победу на международном конкурсе красоты. Москвичка Мария Филина заняла первое место в своей возрастной категории на престижном состязании «Мисс и Миссис Организации Объединенных Наций», сообщает ТАСС. За главный титул боролись представительницы из разных стран мира, включая Японию, Сингапур, Казахстан и Индонезию. Победительница, которая в обычной жизни успешно ведет кулинарный блог, уже привезла на родину почетную ленту и корону. На Земле началась сильная магнитная буря. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Академии наук, уровень геомагнитного шторма достигал 3 баллов по 5-бальной шкале. Из-за мощной активности на Солнце над территорией страны наблюдаются полярные сияния высшей интенсивности. Необычное природное явление зафиксировали жители Москвы и южных регионов. Однако в столице и Санкт-Петербурге рассмотреть яркое зеленое и сиреневое свечение мешает плотная облачность. Редкую книгу Иосифа Бродского выставили на продажу в Санкт-Петербурге по цене квартиры. Как передает Росбалт, уникальный экземпляр сборника стихотворений оценили почти в 30 миллионов рублей. Раритетное издание было выпущено ограниченным тиражом в Швеции к юбилею поэта. Главная ценность лота заключается в подлинном автографе Нобелевского лауреата с личным посланием. Изначально владелец планировал выручить за раритет еще больше, но позже снизил первоначальную стоимость более чем на 3 миллиона рублей. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Война с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера.

вернешь. Недопитый бокал недолюбленной ночи.

Вчера было весело, хорошо, какие-то планы, может быть, и заботы, а сегодня можно выдохнуть. Эдуард Хуснутдинов далее честно признается, что, ну, не святой. Ну и, собственно, тоже можно отнести эту фразу к вечеру субботы. Андрей Лобанов у микрофона, это самое душевное, всем прекрасного настроения.

В октябре так легко поддаться романтике. Ну а что, красота, желтизна деревьев, дон, ветер, дорога. Ну согласитесь, романтично. Но романтика романтикой, а антисептик, знаете ли, никто не отменял. Да, следим за гигиеной. Поэтому сразу, за речной лирикой очень серьезное предупреждение от Григория Лепса. Не трогайте душу грязными руками. Моем руки, слушаем музыку, наслаждаемся воскресеньем.

0: Реклама.
1: Агентство недвижимости Ивановой Дарьи – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-1111.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
3: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505.
5: Застройщик ООО «СЗФИНСТРОЙ». Проект «Медикация» на сайте «Наш.ком.рф».
6: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
7: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
8: С 12 сентября в Самарском цирке.
7: 0+.
9: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами, подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

что происходит. Столько дней мелкий дождь моросит. Старый друг, как поют, не приходит, и мне некого больше

Ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная? Ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая, задолжал тебе.

Прости меня, Бога ради. Первый день весны, предрассветный час, и в тревоге сны, ночи без тебя. Может, кто-то осуждает нас, только что же нам с тобой менять? Ты красив.

заболевшей, нерастраченность душевная и недогоревшее лето жаркое с морской пеной, утро серое

0: нежная, ты прости меня, Бога ради.
1: Ну, как говорилось в одном художественном произведении, зима близко, но все-таки еще есть у нас момент, который нужно обязательно прожить, прочувствовать. Это я вам опять намекаю на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября. Да, в столичной лайф-арене встречаемся. И на сцену выйдут легенды шансона. Михаил Шафутинский, Виктор Королев, Сергей Любавин, Стас Михайлов, Ирина Круг, Григорий Лепс и другие легенды, новые звезды. Тоже будут чепь, кола. Билеты на танцпол есть. И напомню, вам должно быть более 12 лет.

0: на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопи. Услуга за максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является объектом действия 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
5: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
6: Отдых, выходные.
7: И тут появляется...
8: Следственный комитет.
6: Следствие зашло.
8: Как?
7: Так,
6: без стука.
7: Ты кто?
8: Спокойно.
9: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
10: Ты агент под прикрытием.
11: По особо интересным делам.
6: Новой серии.
7: Ого.
6: А ты видела?
10: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг в 18:10.
10: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
7: Где?
6: На канале ТВ-центр.
10: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
13: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Не столкнусь с тобой в метро я, и не убежусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

Но чего не будет точно, ни по просьбе, ни на спор. В самом издыхании ночи, в самый шабашный разбор. Передушен, напомажен, зябко окунаясь в дым. Твой окурок рядом ляжет с недокуренным.

Александр Розенбаум на Дону, на Доне. Ну и в рамках мобильных выходных, дорогие друзья, продолжаю зачитывать ваши сообщения. Напомню, единый номер для всего, что вы пишете, плюс 7-909-955-103-0. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет Яне Лисич из города Донецка от подруги Олесь. Передали. Добрый день, радио Шансон. Поздравить вторую группу. Учились в городе Элиски в 1987 по 1989 на мастеров кисломолочной и молочной продукции. С праздником перерабатывающей промышленности. Желаем всем добра и счастья. Светлана из Воронежа написала. Светочка, привет вам большое и с праздником. Поздравляю свою сестренку Надежду Николаевну Беложирову и весь коллектив с праздником Днем сельского хозяйства. Поздравляю всех причастных. Я знаю, поздно.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» осталось 34 дня. 2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Сервисы Яндекса, в том числе Яндекс.Гоу и Яндекс.Еда, начали восстанавливать работу после сбоя. Как пишет Москва-24, чат с поддержкой временно недоступен. Приложения Яндекс.Пэй и Яндекс.Лавка также пока не работают в полном объеме. Пользователям, которые не могут связаться с поддержкой через приложение, советуют писать в официальные аккаунты сервисов в соцсетях. Дата-центр Яндекса во Владимире прекратил работу после атаки БПЛА. В компании заявили, что была повреждена инфраструктура объекта, платформа переведена в аварийный режим. Более 170 миллионов детей и подростков в мире страдают от ожирения. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что профилактика и лечение ожирения имеют большое значение для защиты физического и психического здоровья детей и подростков, а также для поддержания их здорового роста, образования, социального благополучия и качества жизни. Там подчеркнули, что с помощью одного лечения остановить рост возникновения ожирения невозможно. Странам нужно принимать меры и стратегии, которые позволит сделать здоровое питание и физическую активность более доступными и недорогими. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холла» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня-завтра 84,90, евро 94,97. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

слушал сейчас новости Дарьи Березовской про то, что более 170 миллионов детей и подростков в мире страдают от ожирения. И как-то хотелось пошутить, но понимаю, что ну не до шуток. Хочется срочно всем раздать по морковке.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Помню, как в далеком голопузом детстве, что ни в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

Раз на годик или на два. От старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал, почему раздельны бани и сортиры,

спину. Я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зина, а где у вас, как у меня?»

тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. И нажаловалась маме, та ругалась и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки,

Знаете, как бывает, слышишь песню про мамины посиделки, и сразу в голове всплывает картина. Ты маленький, тебе велят, не шуми, посиди спокойно. А ты все равно подслушиваешь и чувствуешь себя почти взрослым. Да, вот и огонь забытых мной цитат от Ирины Круг. Это как вернуться в тот вечер, только уже с благодарностью за каждое слово и каждый взгляд. Немножечко ностальгии. Пусть эта музыка согреет вас сегодня. Всем хорошего настроения.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Предприниматели, привет. На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступление других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
4: Выговором ты уже не отделаешься.
0: Илья Муромец. Премьера. В следующее воскресенье в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
6: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
8: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
10: Вендинг стой, там вино лилось рекой, и звучали под луной песни моря.

0: Обнулиться хочется после каждого тяжелого дня, в воскресенье особенно, будь то если не успел все переделать, надо просто сбросить счетчик. Но иногда перемены приходят сами, без кнопки сброса. Иван Кучин знает, как бывает, когда судьба берет и переписывает сценарий. Человек в телогрейке вот-вот появится в эфире самого душевного. Это про те самые крутые виражи, после которых ты уже не тот, что был раньше. Пусть песня напомнит, перемены — это тоже часть пути.
1: Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто мать прислала

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

уходил от погони. Человек в телогрейке или просто стакан. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бочее шагал.

0: фотографию сына. Уронила рука далеко-далеко, где-то там, в Подмосковье, фотографию сына. Уронила рука.
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
4: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегру».
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только бибидастер с собой захватить.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: туда-туда.
1: Спасибо большое, Вилли Токарев. Муж-муженек, продолжаю в рамках мобильных выходных зачитывать ваши сообщения, дорогие друзья. Спешу поздравить моего замечательного мужа Алексея Артемьева из деревни Юрловки с Днем сельскохозяйственного работника. Да, сегодня много сообщений приходит на эту тему. Желаю ему крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности. У тебя все получится. Иди к своей цели. Твоя Танюша из Саратова. Алексей, у тебя все получится. Иди к своей цели.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
0: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте nastrochkodom.rf.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Хрозгуляй» осталось 34 дня, 3 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минимальный размер оплаты труда в России в следующем году планируется установить на уровне 28 935 рублей в месяц. Эта сумма заложена в проект федерального бюджета на 2027 год. По сравнению с уровнем текущего года, МРОТ повысится на 6,8%, заявил профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. МРОТ определяет нижнюю границу оплаты труда. Работодатели не вправе платить меньше установленного минимума. Кроме того, показатели используются при расчете минимальной оплаты больничных и пособий по беременности и родам для женщин с небольшим стажем или низким доходом. От него также зависят льготные страховые взносы для малого и среднего бизнеса. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что из-за перебоев в работе сервисов Яндекса у клиентов некоторых турагентств возможны задержки с выпиской ваучеров и билетов. В организации подчеркнули, что все оплаченные бронирования документально подтверждены, а задержки касаются выдачи документов. В отдельных случаях турагентство запрашивает документы у туроператоров по дублирующим каналам связи. В АТОР призвали туристов не беспокоиться, вылеты по ранее записанным билетам состоятся, даже если документы еще не поступили на электронную почту. По сообщению ассоциации, для регистрации нужен только паспорт. Оплаченные отели или услуги, включенные в туры, сохраняются. 11,5% россиян придерживаются здорового образа жизни. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, на сегодняшний день в России расширяется сеть центров здоровья, где проводится оценка факторов риска и формируются персональные рекомендации по питанию, физической активности и другим составляющим ЗОЖ. Министр подчеркнул, что следует продолжать повышать приверженность населения к здоровому образу жизни, чтобы к 2030 году этот показатель увеличился в 1,5 раза. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: А вот мы возьмем и увеличим показатель не в 1,5, а в 2 раза, да. Добрый день, хотел сказать по привычке вечер, да. Добрый день, дорогие друзья, Андрей Лобанов у микрофона. Это радио «Шансон», программа «Только для вас». Целый час буду зачитывать ваш привет, поздравления, признания, значимые события, которыми вы будете готовы поделиться на единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0. Давайте сразу, да, начнем. Пишет Иван Пикула. Дорогая сестренка Елена Долинская, сердечно поздравляю тебя с юбилеем. Это круглая дата, прекрасный повод сказать, как сильно я тебя люблю. Желаю тебе крепкого здоровья, душевной гармонии и неиссякаемой энергии. Пусть каждый день приносит маленькие радости, а жизнь складывается легко, красиво и благополучно. Оставайся такой же лучезарной, доброй и неповторимой семьи Пикуло, мы тебя любим. Шикарно, молодец, поздравляю. Ванька, говорю, молодец, хорошо все написал, красиво. Поздравляем Елену Долинскую с днем рождения, дорогие друзья. Номер, напомню, +7 909 955 103 0. Только для вас уже здесь, пишите.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна?

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Только для вас, только для вас.
6: Продолжаем, дорогие друзья, то есть продолжаю зачитывать ваш привет, поздравления, ну и все, что вы присылаете. А много сообщений тут. Один человек писал, что хочу познакомиться, но мы не сайт знакомства, знаете, не занимаемся этим, поэтому, ну... А, ребят, напишите, да, вот есть люди, которые, наверное, хотят познакомиться, напишите на номер +7 909 955 103 и 0, как можно познакомиться и где. Возвращаюсь к вашим приветам. Добрый день, шансончик, передаю привет своей любимой супруге Любушке. Поставьте для нее песню. Ага. Будет попозже обязательно. Егор Бабенко, Волгоград, из Волгограда написал. Приветствую вас, радио Шансон. Поставьте просто. Ага. Хорошо. Так, передаю привет Александре.

Он живет в Александре, она, наверное, живет в Москве, а сейчас находится в Подпорожье, помогает бабушке с ремонтом. Это Николай написал. Дорогой радио Шансон, музыки много, Шансон один, прошу, передайте привет всему семейству Акчуриных в Дергачи, Саратовская область, Волгоград, в Москву. Желаю всем здоровья, любви, добра, мира и благополучия. Передайте песню Ирины Аллегровой «Моя семья». Валентина Викторовна, Краснодар. Валентина Викторовна, будет для вас песня. Добрый день, дорогой шансончик. Поздравьте, пожалуйста, нас с днем свадьбы. Анжелу и Павла Осетровых из Челябинского. 23 года вместе. Спасибо. Пожалуйста, поздравляю вас, дорогие друзья. 23 года – это очень много. Вы крутые, вы молодцы, ребятушки.

0: Москва бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва. Реклама.
1: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Укротитель тигров, Карлос Брешани, Морские львы.
3: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
4: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
5: Выговором ты уже не отделаешься.
4: Илья Муромец. Премьера. В следующее воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейдин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
8: Где узнать про льготы и компенсации? Как не пропустить повышение пенсии? В социальной газете. Цены на подписку снижены только до 16 октября. Успейте выписать социальную газету на первое полугодие 2027 года. Доступно о самом главном. С социалкой вы всегда будете в курсе событий. Не пропустите новости о пенсиях, льготах и тарифах. Выписывайте сами. Подписывайте своих родных и знакомых в любом отделении почтовой связи. Для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Продолжаю, дорогие друзья, зачитывать ваши приветы, которых прилетает очень много. Добрый день, радио «Шансон». Мы сегодня поздравляем нашу именинницу Ольгу Андреевну Злобину. Накрыла стол, все красиво и очень вкусно. Желаем ей, желаем, пусть у тебя будет достаточно сил на мечты, достаточно смелости на перемены и достаточно вдохновения на жизнь в свое удовольствие. Мы тебя любим, друзья, родственники, которые сидят за столом. Город Рошаль, поставьте, пожалуйста, песню. Таисия Повали будет, но с другой песней. Здравствуйте, радио «Шансон». Сынок, уроки учат тяжело в выходные. Ага, песню для мотивации. Лесоповал будет. Много заявочек на лесоповал. Но будет тоже, друзья, немножечко... Ну, будет, короче, лесоповал. Все, что я... Здравствуйте, дорогой «Шансон». Хочу поздравить всех работников сельского хозяйства. Кстати, тоже, да, присоединяюсь к этому поздравлению. Не знаю, правда, что там дальше написано, но уже присоединяюсь. Так вот, работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником. Пожелать им здоровья, успеха, хороших урожаев, хороших цен на их продукцию. Я сам тракторист, и сейчас... Ксения... Озмии, ячмень, так, какие-то непонятные слова пошли для меня. И передайте привет Владимиру Кожаренок, так, и Федор Эртель, от Владимира Бочарова. Владимир Бочаров, вам большой привет, станица Скобелевская Краснодарского края, плюс +7 909 955 103 0.

Не знаю, как вы, дорогие друзья, а я подпевал, но нужно продолжать, потому что ваших приветов огромное количество, и поводы самые прекрасные, самые яркие и душевные. Муж и папа Максим поздравляет жену Надю, сына Сашу и дочку Васюшку. С чем бы вы думали? С воскресеньем. Я вас люблю, спасибо, что вы есть в моей жизни. Шансон, это семейное радио. Чтобы пробка на Киевском шоссе пролетела и было не скучно, поставьте что-нибудь веселое. А будет песня хорошая, не совсем веселая, но очень много заявочек на нее. Лесоповал будет, да, дорогие друзья, вот так чуть вперед забегу. Огромный привет моим родителям Наталье и Василию и дочке Ксюш. Каникулы закончились, едем домой. Ребятушки, ну, скоро будут еще каникулы там в ноябре. Небольшие, но вроде как будут. Привет, Шансон, передайте большой привет любимой Верочке, Александр, город Клин. Верочка, вам привет от Александра. Шансончик, дорогой, передайте привет Евгению Григорьеву, Жеке, замечательному шансонье. И просто красавчику Лар Ростов-на-Дону, чмок его. Евгений Григорьев, вам тут большой привет из Ростова. Заезжайте, они вас ждут. Здравствуйте, Шансон. Передаю привет своему любимому Ашоту. Желаю хорошей дороги и процветания бизнесу. Поставьте песню «Там далеко есть земля». Да, это веснокосный год. Будет она ближе к финалу часа. Поставьте песню, которая полвторого ночи у вас вчера играла. Вспомнила, с детства называлась. Очень понравилось. Передать привет Яночке. Желаю удачно провести выходные. Целую, Коля. Коля, эта песня специально для полвторого ночи, поэтому ждите ее вот где-то там в 2:30. Она будет еще раз играть.

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17. Только
10: для вас. Здравствуй, «Шансон». Передайте привет Андрею Подгоре из Воронежа. Мы сегодня жарим шашлыки на берегу Дона. У нас тепло, Надежда, Наденька, завидую вам. По-доброму, молодцы. Отлично отдохнуть вам. Здравствуйте, «Шансон». Поздравляю свою маму Катю с Днем девочек. Желаю ей оставаться постоянно молодой и счастливой. София Нуждина. София, Совушка, поверь мне, Катя у тебя будет всегда молодой и красивой. Добрый день, привет из Питера. Едем с дачи. Выходные заканчиваются, но как же у нас красивая, какая же у нас красивая осень в Питере. Любуемся. Передайте, пожалуйста, привет для нас, душевную песню. С уважением, Николай и Наталья Левковские. Николай и Наталья Левковские, вам большой привет. У нас, знаете, тоже красиво. Осень. Листики желтые потихонечку так падают. Добрый день, «Шансон». Хотел сказать моей жене, передать, что я ее люблю. Мы с ней на кухне вместе делаем голубцы и... Правильно, холодец. Пьем пенное, за окном жара плюс 28. Всем привет из солнечной Молдавии. И вам, солнечная Молдавия, привет от нас из несолнечной Москвы. Добрый день, любимая «Шансон». 11 октября 2007 года мы стали родителями, и нашу любимую дочурку поздравляем с 19-летием. 19 лет уже с 2008-го, ничего себе. С днем рождения, мы ее любим, папа Марат и мама... Гулюса, да. Добрый день, любимое радио. Пожалуйста, поздравьте нашу доченьку, сестру Полину Кашербенову. Да, прошу прощения, если неправильно ударение поставил. Всего наилучшего. Николай, Наташа, Вениамин, Елизавета, Обнинск. Вот такое сообщение. На сегодня, дорогие друзья, программа только для вас. Да, я завершил свою работу, но есть еще мобильные выходные, там буду читать ваши приветы.

0: можешь совсем уйти. Только свети, свети. Только свети.
1: Реклама.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Хоросгуляй» осталось 34 дня. 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России начались испытания оборудования для спутниковой связи в поездах. Как заявил заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин, тесты идут уже около месяца и пока результаты положительны. Как только будет готова спутниковая инфраструктура, холдинг установит оборудование на составы. По прогнозам, высокоскоростной интернет в поездах в России может стать доступен в 2028 году. Как пишет Интерфакс, проект охватывает и скоростные составы. Речь идет о «Ласточках» и «Сапсанах». Среди заявленных направлений Москва-Санкт-Петербург, Москва-Нижний Новгород, Краснодар-Сочи и Москва-Минск. Российские автовладельцы могут получить компенсацию за блокировку своего авто на парковке. Как сообщает Арти, ссылаясь на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, статьи Гражданского кодекса позволяют взыскать разумные расходы на такси и недополученный заработок, если они вызваны блокировкой. При этом автовладельцу потребуется доказать, кто именно перекрыл выезд, размер понесенных потерь и связь между нарушением и ущербом. Бондарь отметил, что правила дорожного движения запрещают парковку, при которой становится невозможным выезд другого автомобиля. Закупать продукты к новогоднему столу стоит заранее, начав с товаров длительного хранения. Такой совет дала старшая аналитика инвестиционной компании Валерия Попова. По ее словам, к декабрю традиционно растут цены на алкоголь и игристые, в том числе из-за индексации акцизов. Из-за перегруженной логистики красная икра прибавляет 10-15%, мандарины и другие цитрусовые к середине декабря 10-20%. Прежде всего, Попова рекомендует приобрести товары с длительным сроком хранения: крупы, макароны, сахар, муку, консервы, растительное масло, мед, чай, кофе, какао, орехи, сухофрукты и шоколад. Доллар на сегодня и завтра 84,90, евро 94,97. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Октябрьское воскресенье – идеальное время для ностальгии. Да, лучше не придумаешь. Только что была песня про ту самую рыжую девчонку, от которой у всего класса сбивалось дыхание. Было такое? Ну, вспоминайте. А теперь про всех сразу. Ну, вот дальше сейчас будет. Про тех, кто списывал, кто спорил с учителем, кто харкался бумажками. Там про тех, кто мечтал, да, поскорее выпуститься. Александр Маршал, наш класс. И пусть эта песня напомнит, что школьные годы – это не про оценки, а про людей. Андрей Лобанов у микрофона, радио «Шансон» в ваших колонках.
1: О былом

слез сдержать не мог. С фотографий школьные друзья озорно глядят из прошлых

0: всех вас. Так что, родные, храни вас Господь. Я не забыл, и я помню всех вас.
1: Реклама на радио «Шансон». Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мне хозяин дал звонок, и в ближайший городок я приехал. Мне замерзшая вода и метели холода не помеха. На ветру фонарь.

плачу, я чужого не хочу, мне не надо. Модный галстук повяжу и сегодня посижу до упада. Мне тепло от белых роз и обратно на мороз неохота. Время есть, чего терять.

Знаете, как бывает, в воскресенье вечером сядешь и думаешь, вроде бы день был длинный, а глянешься и не успел даже чаю спокойно попить. Сергей Наговицын про прощание спел так, что мурашки по коже, а теперь хочется про время, но уже с надеждой. Рада рай, ее без любви секунда верста. Как раз про то, как по-разному мы чувствуем время и минуты. И пусть сегодня время будет добрым и никуда не торопится. Это самое душевное радио. Меня зовут Андрей Лобанов. Всем прекрасного настроения.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
5: 340-0505. Застройщик ООО «Зафинстрой». Проект регистрации на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

Твоя кокетка меня сразила враз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка. Давно таких Господь не создавал.

Я во сне к тебе сегодня заходил.

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
0: Ну, кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал?
1: А если вдруг гроза?

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
0: Ну, кто тебе сказал?
1: А если вдруг гроза?

Та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, он солянцев замаханул.

городах, а я ушаночку получше натяну и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну. Он слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну. Бегу один, бегу к зеленым городам,

солянцу.

0: стену и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну, вздохну.
1: Только что Геннадий Жаров спел «Ушаночку», и сразу перед глазами эта картина. Зима, ушанка, искорка в глазах, и ты понимаешь, перед такой женщиной даже ветер перестает хулиганить. А далее у нас в эфире не про образ, а про суть, про то, как женщина может одним словом все расставить по местам. Евгений Григорьев с песней «Только так». Это как раз про женскую твердость, которая на самом деле очень нежная. Пусть эта песня станет комплиментом всем, кто умеет быть и мягкой, и сильной одновременно.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВВ. ОГРН 124-770-47-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет.
8: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так,
8: без стука.
9: Ты кто?
7: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
10: Ты агент под прикрытием.
11: По особо интересным делам.
8: Новой серии.
6: Ого.
8: А ты видела?
10: Нет.
9: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18:10.
10: Ты бы как это назвал?
8: Вечерний детектив.
9: Где?
8: На канале ТВ-центр.
10: Хорошо, товарищ майор.
8: Возрастное ограничение 16+.
12: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026 осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ребята, все будет путем. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

Только что Стас Михайлов, мама, и в продолжении мобильных выходных, дорогие друзья, есть сообщение. Добрый день, Шансон. Хочу поздравить тещеньку с днем рождения, пожелать крепкого здоровья, оставаться всегда молодой, долгих лет, успехов, радостей больших, чтобы жизнь дарила яркий свет. Зять Юрий написал это сообщение. Есть еще. Поздравляю всех с днем сельского работника. Да, сегодня празднуют. Поздравляю всех, кто причастен. Привет любимому мужу в город Владимир. Да, он сорит чеснок, любимый Малыгин Максим. Максим, вам большой привет. Катюш, Танюша, готовьте шурпу, я жду. Целую, люблю, обнимаю вас. Александр написал. +7 909 955 103 0. Продолжайте писать.

0: Реклама.
1: Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом. Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» осталось 34 дня. 5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. К 2030 году избыточную массу тела могут иметь до 1 миллиарда человек. Это практически каждый второй взрослый, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что детское ожирение затрагивает каждого 10-го ребенка в мире, а каждый 5-й ребенок и подросток имеет избыточный вес. По ее словам, ожирение является общемировой проблемой. С конца 90-х годов рост заболеваемости среди взрослых во всем мире увеличился более чем вдвое. В свою очередь, академик РАН Наталья Мокрышева заявила, что проблема лишнего веса вышла за пределы медицинского сообщества и не является косметической. Правительство учредило для студентов технических специальностей две новые именные стипендии. Как заявил на заседании Кабмина премьер Михаил Мишустин, стипендия имени Игоря Курчатова будет присуждаться обучающимся в области физики и радиохимии, имени Анатолия Александрова в области технологий ядерной, электро- и теплоэнергетики. Размер выплат составит 30 тысяч рублей для студентов и 50 тысяч рублей для аспирантов. Ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная с текущего. В России приобретает популярность свидание с самим собой. Как рассказала психолог Лидия Кутузова, посещение ресторана, кино или концерта в одиночестве все чаще становится осознанным выбором, а не вынужденной ситуацией. Одной из причин стало нежелание откладывать планы из-за отсутствия компании. У друзей может не совпадать график, партнер может быть занят, а подходящего человека для совместного похода может просто не оказаться. В такой ситуации человек не ждет, пока кто-то освободится, а самостоятельно отправляется туда, куда ему хочется. Как пишет «Известия», еще одной причиной популярности свидания с самим собой является возможность принимать решения с учетом только собственных желаний. Доллар на сегодня и завтра 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

согрешил с той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил.

0: не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Михаил Круг, Владимирский Централ, только что в эфире радио «Шансон». Дарья Березовская недавно рассказывала новость, что в России приобретает популярность свидания с самим собой. Если раньше ты грустил, что идешь в кино один, теперь можно гордо говорить: «У меня свидание с самим собой». Это уже не про одиночество, это про личный тайм-менеджмент, да, и уважение к себе. Ну и что, стопроцентное понимание с партнером, и точно знаю, что партнер оплатит половину счета. В общем, как-то так. Сергей Любавин, Татьяна Буланова, далее. Меня зовут Андрей Лобанов, всем хорошего настроения.

Ах, если было бы можно, я б всю душу свою промотал у цыган. Ах, если бы

Александр Розенбаум только что спел про все эти если бы время шло медленнее, если бы заботы решались сами, если бы можно было нажать на кнопку и просто немножечко отдохнуть и подышать. Ну а теперь про то, что реально и точно греет, про человека, который ждет. Руслан Олехно знает, как это ценно. «Ждет меня любимая». Пусть эта песня напомнит, что иногда самое лучшее, если бы это... А вдруг сегодня все сложится и получится. И пусть сегодня все сложится и получится у вас, дорогие друзья. Это радио «Шансон», Андрей Лобанов у микрофона. Всем хорошего настроения.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
2: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
1: С 12 сентября в Самарском цирке.
2: 0+.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Федя Карманов, Анатолий Полотно. Ну, раз женился, не воя, лучше бери жену на разгуляй с собой. Да, вот так. 14 ноября в Лайф-арене соберутся те, чьи песни мы знаем наизусть. Михаил Шафутинский, Виктор Королев, Сергей Любавин, Стас Михайлов, Ирина Круг и другие легенды. Ну и, конечно же, новые звезды жанра Чепик, Холла и другие. Представьте, вы на танцполе, прямо у сцены, рядом такие же фанаты. Все танцуют, поют, смеются. В общем, отрываются по полной. Билеты на танцпол еще есть. Ну и напоминаю, вам должно быть более 12 лет для посещения данного мероприятия. А его надо посетить. Стоит того.

0: Шансон. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
7: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
9: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? Кам в деревню пожаловал?
10: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
9: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
10: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
9: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
10: Только пипедастр с собой захватить.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Виктор Третьяков.
1: Сегодня не то чтобы лень, а просто мне петь нечем. Связки в разнос, и лежит на душе камень пустых фраз. Лучше давай в этот праздничный день Богу поставим свечи.

листвой. Вот и промчалось лето, я до сих пор безнаказанно твой. Чем мне еще быть? Смету судьбы замыкает порой стоимость пистолета. Да и у черта охотников строй, жаждущих в лед сбить.

то, чтобы лень, да просто устал жить я. А без любви не родишь ни строки, сколько ни бейся. Что-то все чаще на кухне моей стали гореть листья.

А просто нет Володи и нету Игорька. Пить мне сегодня не то чтобы лень,

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини.

0: Просто я устал.
1: Артур Руденко в эфире радио «Шансон». Без любви твоей не смогу. Ну и в рамках мобильных выходных есть еще привет. Привет, любимое радио. С вами Елена из Казани. Всем хорошего воскресенья, Леночка, и вам, Казань, большой привет. Здравствуйте, дорогое радио «Шансон». Передаю привет своему другу Василию Николаевичу. Желаю ему хорошей дороги и, поглядывая в зеркало, счастливого пути, друг мой, ни гвоздя, ни жезла. Хочу отправить привет Виталию Николаевичу Плотникову от Андрея Меркулова. Сообщение Андрей Меркулов. А вам большой привет от радио «Шансон». Дорогие друзья, всем говорю до свидания. Услышимся завтра в эфире самого душевного. Ну а далее в следующем часе встречайте Маргариту Виноградову.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на всех войны, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» осталось 34 дня. 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В следующем году прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки будут проиндексированы на 6,8%. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, по фактической инфляции будут проиндексированы свыше 40 выплат. В частности, с 1 февраля 2027 года размер материнского капитала также увеличится на 6,8%. Его размер на второго ребенка превысит 1 миллион рублей, если семья ранее не получала материнский капитал, отметил министр. Как сообщает «Известия», вырастет прожиточный минимум. Страховые пенсии в следующем году проиндексируют дважды – 1 февраля и 1 апреля. Такая индексация затронет 37,5 миллионов россиян. В Российском Союзе туриндустрии опровергли сообщения о массовых отказах турецких отелей заселять одиноких мужчин и мужские компании. Как пишет «Известия», такие ограничения устанавливают лишь отдельные гостиницы. Ранее появилась информация, что отели в Турции якобы массово отказывают мужчинам в заселении без женщин из-за опасений возможных конфликтов и инцидентов, связанных с употреблением алкоголя. Отмечается, что туроператоры заранее располагают информацию о подобных условиях и учитывают ее при оформлении поездок. Новый беговой маршрут появился вокруг большой спортивной арены в Лужниках. Его протяженность составляет 1 километр 100 метров. Как сообщил Сергей Собянин, на дорожке специалисты уложили профессиональное легкоатлетическое покрытие, а разметку дистанции нанесли на каждые 100 метров. Теперь территория около большой спортивной арены доступна только для спортсменов и пешеходов. Тренироваться там стало безопаснее. Для горожан также оборудовали питьевой фонтанчик на центральной площади. Мэр города добавил, что до конца текущего года между Южным спортивным центром и метромостом планируют открыть спортплощадку с уличными тренажерами, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

В начале музыкального культовая песня от Ивана Кучина «В таверне тихо плачет скрипка». Октябрь продолжается, вечер в столице начинается, и я, Рит Виноградова, полдня, что я делала полезного? Конечно, шуршала листьями в парке. Кстати, считаю, это обязательное мероприятие для осени и воскресенья. А сейчас пришла в студию с вдохновением проводить ближайшие 5 часов в лучшей компании. Рядом с вами, на волне радио «Шансон». Далее послушаем брутального, молодого и талантливого Холу с песней, ну, сами знаете смысл.

изящно в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это все твое. А ты в платье сияешь солнце, и глаза словно сто карат. От любви сердца чаще бьются, и от вина.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих, разбудил это лихо сам я. Посреди всех кручин своих старый клен, он все будто понял. Грустный друг мой, ты старый клен, на ветру зашумел листвою, заглушая от вздоха стон.

горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла.

горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой. Не прошло мое лихо мимо.

0: горьким лихом пролегла. За то, что на моих губах улыбка волчья, за дружбу эту с горьким лихом пролегла.
1: Есть артисты, которых узнаешь с первых нот в их песнях. Жизнь без прикрас, настоящие чувства и истории, в которых кто-то обязательно узнает себя. Это, конечно, Александр Дюмин. И совсем недавно он отмечал день рождения. Это артист, которого мы любим за искренность и сердечные песни. Александру Васильевичу мы желаем здоровья, вдохновения, побольше новых песен. А мы с вами продолжаем наш вечер музыкой, в которой всегда есть душа и характер. Далее Олег Митяев для вас. Вас.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
3: Выговором ты уже не отделаешься.
2: Илья Муромец. Премьера. В следующее воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: не знал.
1: Сергей Куренков поддерживает нас очаровательной песней «Не грусти». И совсем скоро состоится долгожданный сольный концерт Сергея Куренкова. Это пройдет 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты» многократного лауреата премии «Шансон года», в том числе «Женщина-воздух», «У тебя в глазах», «Я тебя рисую». Будут и премьеры новых песен. Поэтому не упускайте возможность. Возрастное ограничение 12+.
2: Спину глядит не мент, а кореша. Слышу, кричат ни пуха, ни пера. К черту, махнул.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
4: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрух».
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: А дальше цирк был.
1: Он нелепо заикался, растекался медом за.

0: Настасья Самбурская с песней «Безответная». А вам когда-нибудь хотелось нанять человека, который решит за вас скучные и бытовые вопросы? В Китае такая услуга становится все популярнее. Можно нанять человека, который вынесет мусор, приготовит ужин, постоит за вас в очереди. А некоторые предлагают даже услуги заместителя для выяснения отношений. Вот это, я понимаю, делегирование. Только представьте, что кто-то за вас может сходить на родительское собрание, поговорить с соседями и объяснить родственникам, почему вы до сих пор не замужем или не женаты. А прямо сейчас полетаем с Марком Бартоном.
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. «Бархатный шансон». История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Разгуляй» осталось 34 дня. 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Средний срок рассмотрения заявления на семейную налоговую выплату в России в среднем составляет 4 дня. Как заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, более 1,5 миллиона родителей получили выплату в текущем году. В этих семьях воспитываются 3 400 000 детей. Как сообщает портал «Москва-24», средний размер семейной налоговой выплаты по итогам кампании этого года превысил 30 тысяч рублей. В Общественной палате предложили продлить срок приема заявок на ее получение до декабря или Нового года, чтобы большее количество граждан смогло воспользоваться этой мерой поддержки. Еврокомиссия разрабатывает план, который с января следующего года ужесточит выдачу шенгенских виз гражданам России. Как сообщает издание «Политика», среди целей – не пустить на территории ЕС 650 тысяч ветеранов СВО. Такие меры активно поддерживают Швеция, Польша и Эстония. По заявлению этих стран, российские туристы якобы могут представлять гибридную угрозу для европейского военно-промышленного комплекса, который выпускает вооружение для Украины. При этом портал «Москва-24» напоминает, что выработка визовой политики не входит в полномочия Еврокомиссии. Ее определяют сами страны и члены Союза. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 84,90, евро 94,97. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Бессменный хит на все времена от Евгения Григорьева «Вечер в столице». И давайте признаем, октябрь очень ласковый в этом году. Синоптики призывают не торопиться москвичам менять резину с летней на зимнюю. Переобуваться рекомендуется, когда среднесуточная температура снизится до плюс 5-6 градусов. Но в ближайшие дни будет значительно теплее. К тому же заморозков пока тоже не ожидается. И это замечательно. А прямо сейчас для вас Михаил Бублик «Сам тебя выдумал».
1: Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Рассказывала мама. Помнишь Лорку?
1: Мы вместе кружимся в музыкальной карусели. Владислав Медяник. Далее послушаем Григория Лепса, а также в ближайшее время Михаил Шуфутинский. Группа «Бумер» — это радио «Шансон». У микрофона Рита Виноградова. Красивого вечера.

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
3: С 12 сентября в Самарском цирке. 0+.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
7: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
8: Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Oh yes, bitch, I'm live. Yeah.

А ты знаешь, что солнце бродяг светит, но не греет. А ты знаешь, у нас кто бывал?

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой, я больше не буду.

моей любви не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

говори. Я понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня.

что, полетим вместе отдыхать с Михаилом Шуфутинским. Кстати, это не шутка. Уже в этом месяце с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона, звезды жанра. Для вас выступят любимые артисты. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. А сейчас Андрей Косинский. «Корюшка».

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет.
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
6: Ты кто?
4: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
3: Ого.
5: А ты видела?
8: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
6: Где?
5: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
10: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Александр Новиков. И после песни «Девушка с плаката» хочется сказать: хорошо, когда женщина красивая, а еще лучше, когда по-настоящему счастливая. Хотя, если честно, нам ведь не обязательно быть с обложки. Иногда достаточно одного взгляда, улыбки, и уже кто-то в вас, дорогие наши женщины, по-настоящему влюблен. А мы продолжаем наш вечер. Далее артист, который знает толк и в женской красоте, и в песнях о любви и чувствах, Алексей Брянцев. Прошу прощения, вот так вот я после Александра Новикова. Мы похожи для вас.
1: Ты зеркало мое, ты часть моей души,
2: ты часть моей души, ты часть моей души.
1: И вижу я порой знакомые черты,
2: знакомые черты, знакомые черты.
1: Похожи до дрожи, ты любишь. Я тоже и глажу по коже тебя. Но как же мы похожи с тобой, загадочно похожи, как день и ночь, как небо с землей, рассориться не может. Но как же мы похожи с тобой, загадочно похожи, как день и ночь, как небо с землей.

0: смысл фраз,
1: такой же смысл фраз,
0: такой же смысл, как будто два крыла, и даже цветом глаз,
1: и даже цветом глаз,
0: и даже цветом глаз, похожи, да дрожи, ты любишь, я тоже, и глажу по коже тебя. Но как же мы похожи?

похожи с тобой, загадочно похожи, как день и ночь, как небо с землей.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Разгуляй» осталось 34 дня. 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре заявили, что число легальных производителей биологически активных добавок в России выросло в 2.5 раза после введения обязательной маркировки. По словам руководителя ведомства Анны Поповой, аналогичный эффект зафиксирован и в других категориях. В первый год действия требований производителей молочной продукции стало в 1.5 раза больше, число производителей антисептиков выросло на 3.5%, безалкогольных напитков на 30%. Глава Роспотребнадзора отметила, что маркировка оставляет цифровую след товара на каждом этапе от выпуска и логистики до момента, когда продукт попадает к покупателям. Такой механизм, по словам Поповой, способствует обелению рынка. 6 лет назад на кольцевую линию метро впервые вышел технологичный поезд «Москва-2020». Как рассказал Сергей Собянин, при создании модели учитывались пожелания пассажиров и машинистов. В поездах широкие двери и межвагонные переходы. В каждом вагоне работают 2 климатические установки. А увеличенные экраны с интерактивными картами и маршрутные табло помогают ориентироваться в пути и заранее готовиться к пересадке. Мэр Москвы также отметил, что сегодня столичное метро занимает 1-е место по обновлению поездов среди метрополитенов Европы и Америки. 2 выходных дней может быть недостаточно для полноценного восстановления после рабочей недели. Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на врача превентивной медицины Анастасию Самойлову, после напряженной недели организму на полноценную биохимическую перезагрузку необходимо 72 часа. Первый день отдыха организм тратит на попытку снизить пульс и снять спазм диафрагмы. Восстановление сна, нормализация уровня магния и уменьшение системного воспаления, по словам врача, начинаются только на 2-й или 3-й день. С точки зрения профилактики, Самойлова назвала оптимальной 4-дневную рабочую неделю или 6-часовой рабочий день. Доллар на сегодня и завтра 84 рубля 90 копеек, евро 94,97. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: Александра Розенбаум с песней про любовь и крышу. И как никогда хочется любить и согреваться чувствами в этот переходный погодный период осени. Но скажите, что это так. Пусть этот вечер будет наполнен светлыми новостями, хорошими, приятными эмоциями, встречами и, конечно, позитивными планами на следующую неделю. Если нужна поддержка, то я напомню, что радио «Шансон» всегда рядом. Далее в эфире очаровательная «Чепик» 5 минут назад. Музыки много, «Шансон» один. Всем приятного.

0: Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
1: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
0: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
1: Только бибидастер с собой захвати.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь. Вдруг припал к девчонке всей своей душой. И что случилось, ничего не понимаю.

0: октября меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер, осенней сказки, и лунной ночи моросящий звонкий дождь. Он шепчет мне, что я уже ищу вечный год, хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду
0: под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть постучать.

Михаил Круг с ностальгией о будущей любви. Ну, что сказать, любим мы поностальгировать и еще любим веселиться. А до всенародной танцплощадки их разгуляй осталось 34 дня. Долгожданный вечер состоится 14 ноября в столичной Life Arena. На сцену выйдут легенды радио «Шансон», новые звезды.

душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Ярослав Сумишевский, Михаил Шелик, Евгений Григорьев, группа «Воровайки» и многие другие. Несколько часов любимой музыки, танцев, веселья и, конечно, отличного настроения. Возрастное ограничение 12+. Музыки много, шансон один.

разговор. Посидим, пацаны, все плохое отложим.

пускай дождется Божьего суда. Посидим, пацаны, за нехитрой закуской.

Вечер воскресенья, и Андрей Бандера с композицией «Шереметьево». Вы на волне радио «Шансон». У микрофона Рита Виноградова. Еще 3 часа будем вместе. Понимаю, что порой не хватает душевности и каких-то искренних моментов. Я предлагаю это исправить прямо сейчас. Группа «Белый орел». Как упоительны в России вечера в этот вечер специально для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А вы заметили, что в воскресенье всегда хочется замедлить, а оно все мчится и стремится к понедельнику. Но запечатлеть это время мы можем в программе «Только для вас». Там, где рождается и любовь, и признание, исполняются все пожелания, где есть возможность передать привет, признаться в чувствах. Поэтому не пропустите следующий музыкальный для ваших сообщений. А сейчас послушаем Ярослава Сумишевского «Мираж любви».

0: Добрый вечер, дорогие любимые радиослушатели. Устраиваемся поудобнее, открываем программу только для вас. А значит, сегодня и в ближайший час будем передавать тепло, вспоминать дорогих людей, говорить друг другу самые приятные слова. А что может быть лучше, чем напомнить человеку, что он важен и любим? С вами Рита Виноградова. Начинаем нашу программу. Привет, плюс 7 909 955 103 и 0. И кто будет первый? А первое сообщение. Вчера мы отметили праздник нашей дорогой подруги. Это был красивый, душевный вечер. Прекрасные люди, искренние улыбки, теплые разговоры. Вот ради таких моментов и хочется собираться вместе. Спасибо нашей имениннице Танечке. Танюш, дорогая, ты удивительный человек. Столько в тебе энергии, красоты. Ты умеешь быть разной, творческой, яркой, вдохновляющей. А теперь еще и замечательной мамой. Желаю тебе, чтобы вдохновение никогда не заканчивалось, чтобы материнство приносило огромное счастье, а рядом всегда были любящие люди, которые поддержат, обнимут и напомнят, какая ты замечательная. И, пожалуйста, поставьте песню Михаила Круга «Мой Бог». Еще одно сообщение. Сижу в приятной компании с Натальей Федоровной. Ужин, планы на будущую неделю. В общем, приятный вечер. И бабье лето радует наш южный край. С уважением, ваш D.U. Слушаем Михаила Круга «Мой Бог».
1: Аккорд. Еле струны дрожат на гитаре. Молчи. Фортепиано оборвана флейта. Вы песни. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею. Вы дождь, промочивший бродягу до нитки. Вы солнце, которое тут же согрело струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам,

Проснуться, вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер, такой долгожданный приштиль, я вас.

0: Фасон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в Поднебесье радость?

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

хочу передать огромный пламенный солнечный привет с Республики Крым, города Евпатории, в далекую Сибирь, а именно в Кемеровскую область, город Прокопьевск. Моей любимой девочке Оленьке, люблю ее больше жизни, очень скучаю. Возвращайся уже скорей, написал нам Алексей. Далее передаю привет в Пятигорск, Янковским Юрию и Татьяне, желаю им благополучия, добра и мира от Валентины из Краснодара. Шутову Ольгу Сергеевну, бухгалтера Тройственного союза Тарасовского района, Ростовской области. Поздравляем с днем рождения. Наш бухгалтер, с днем рождения. Вы достойны восхищения, все у вас всегда в порядке, все отчеты и остатки, а это важно. Мы хотим вам пожелать в том же духе продолжать совсем в легкую справляться и успехов добиваться. Подписались Елена Максимова, Елена Солоченко, Наталья Контарева и Василина Мирошниченко. Далее. Хочу передать привет своим друзьям Тане Михайловне, Инессе Присталовой, Людмиле Шалдо, Евгении Петрухиной, от Александра из Пензы. Отличного настроения Александра всем желает. Здравствуйте, радио Шансон. Привет передайте в Воронеж Никитину Дмитрию от Надежды. Люблю его и жду встречи. А я напомню номер плюс 7-909-955-103-0. А сейчас для вас Женя Трофимов, «Комната культуры», «Поезда».

0: Реклама.
1: Агентство недвижимости «Иванова и Дари» – это надежность и репутация, проверенная временем. Все виды риэлторских и юридических услуг в недвижимости. Звоните 203-11-11.
2: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
3: Новая Самара.
2: 340-05-05. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.ком.рф.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

столицы вечера, и мы продолжаем передавать приветы. Их прилетело очень много, поэтому обязательно дождитесь до конца часа музыкального. Я все зачитаю. Дорогой радио Шансон, передаю привет своему брату Равшану Семовичу. Желаю ровных дорог и много разных шоколадок. Поздравляем Валерия Бабуркина, город Киржач, с 54-м днем рождения. Здоровья, дружище, успехов во всех твоих делах, бодрости духа, исполнения желаний. Крепко жмем мужскую руку, дружим с детского сада. Друзья детства: Александр, 4 Андрея, 2 Сергея, Виктор, Вячеслав, Дмитрий, Эдуард, Юрий, Владимир, город Киржач, Владимирская область. И мы присоединяемся. Как здорово иметь друзей с детского сада. Поэтому дружите и хорошего вам вечера. А вы заметили, что сегодня солнце светило ярче, птицы пели мелодичнее. Это значит, что в этот день родилась замечательная девушка Полина, которая работает медсестрой в поликлинике, где одаривает всех окружающих теплом, добром, нежностью и своей лучезарностью. Как жаль, что вы не знакомы с ней. Она прекрасна, умна, красива. От всей души всем миром пожелаем ей в наступившем году повстречаться с большой, искренней и взаимной любовью. Будь счастлива, родная. Это сообщение от Натальи. И сейчас будет песня, конечно же, о любви.

Привет, любимое радио. У нас сегодня праздник, день сельхозработника. Хочу поздравить нас, крымчан. Мы, люди, не только умеем принимать и угощать, у нас самые лучшие персики и яблоки. Привет моему лучшему Сергею и нашему другу Вове Кожевнику, лучшему хлеборобу. И от радио Шансон большой привет и поздравления. У нас в Перми ночь, но мы вас слушаем. С днем девочек, моей Танюшки, Наташки. С праздником! Пермь вас любит. Передаю привет любимой Яночке. Желаю удачной новой недели. Целую от Николая. Добрый вечер, радио Шансон. Отдыхаем с семьей. Так жаль, что выходные пролетели быстро. Пожалуйста, поставьте хорошую песню. Марина из Кургана обязательно поставим. Добрый вечер, радио Шансон. Хочу передать привет и слова любви своей супруге Ларисе. Написал нам Рубен из Белгорода. Еще одно сообщение. Здравствуйте, пожалуйста. Передайте привет моему отцу Василию Александровичу. Пусть у него все будет хорошо. Он сейчас едет по Америке.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Доброго вечера. Мы поздравляем с днем рождения яркую звездочку Татьяну. Любим тебя, солнечного настроения. Сияй, свети, свети и наслаждайся каждым днем. И привет маленькой малышке Верочке, самой очаровательной на свете. Подписались твои подруги. Всем добрый вечер. Очень хочется поздравить Андрея и Марину с бархатной свадьбой. Пусть любовь не гаснет, согревает вас нежности и ласки. Будет про запас. Вы всегда живите в счастье и ладу. Пусть ваша Юляшка будет как цветущим счастливым саду. Обнимаю, ваша Надежда. Еще одно сообщение. Хочу передать огромный привет от Лисы прекрасным двум мужчинам, своему любимому супругу и дяде Диме. Они работают, а я сижу и морально их поддерживаю в малярке под хиты радио «Шансон». И правильно делайте, поддержка – это очень важно. Еще одно сообщение. Поздравляем Евгения. Он для меня мужественный, заботливый и самый лучший на свете. Хочу пожелать тебе продуктивной рабочей недели. Подписалась твоя Юлька. Ну, на этой нежной ноте мы завершаем час приветов. Я обнимаю каждого, кто отправил сообщение и вспомнил про близких, родных, у кого праздник, у кого день рождения, или просто обычный привет, или признание в любви. Поддержка – это невероятная сила, которая необходима нам всем. А сейчас Любовь Успенская. Живу красиво, как я хочу.

0: побеждать.
1: Реклама. Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

поздний вечер в столице. У микрофона Рита Виноградова. А что поможет начать понедельник без ощущения, что жизнь уже с утра решила проверить нас на прочность? Первое – это не пытайтесь в понедельник переделать все, что не успели за прошлую неделю. Пожалуйста. Второе – начните утро не с тревожного просмотра всех сообщений, а с чего-то приятного, хорошей музыки, спокойного завтрака. И третье – обязательно запланируйте на этот день что-нибудь приятное и простое. Например, встреча с близким человеком, прогулка или просто вечер на диване без чувства вины.

0: на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Юта с песней «Та самая девчонка и я», та самая девчонка, которая хочет напомнить о том, что совсем скоро всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» состоится этот праздник 14 ноября в Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+.
1: Давно хотел

0: Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: Куда ведет любовь? К семье и друзьям, к новым возможностям и хорошо знакомым местам. «Лада Гранта» — это простой, надежный и практичный автомобиль, который всегда будет рядом. «Лада Гранта» — от 780 тысяч рублей с выгодой по программе «Трейд-ин». В дилерском центре «Самара Авто». «Самара Авто» — официальный дилер «Лада» в Самаре. Южное шоссе 14Б, напротив ТК «Амбар». Предложение действует до 31 октября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. АО «Автофинансбанк».
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Будет наш сезон дождей, будет много ярких дней с тобой. Будет желтый листопад, как и много лет назад, любовь. Сколько надо было ждать, чтобы верить и понять тебя. Хрупкий мир подарен нам, мы разделим пополам.

мечты. Под замок закрою я все воспоминания твои. Знаешь, как я тосковал, падал, а потом вставал порой. Захвати с собой любовь, приезжай без всяких слов домой.

вылетел к черту в трубу. В жизнь врывается все, что не ждется. Мне приставили шпалер ко лбу. Понял я, что уже не придется мне искать.

Петр Первый. Я бросаю его баш на баш. Успокойте вы страсти и нервы. Отыграться он должен шабаш.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 13 дней. Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарные утренние 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Песни дочки, завещавшей, я уйду.

Душевность Ивана Кучина, его песен бесконечно. Я, Рита Виноградова, завершаю свой эфир на сегодня и хотела немного об исследованиях напоследок, о том, что даже одна ночь недосыпа может повлиять на настроение, внимание и на то, как вообще мы воспринимаем окружающий мир. А хороший сон помогает мозгу восстановиться, а нам проснуться с новыми силами. Поэтому не откладывайте отдых на потом. Вы заслуживаете заботы. А сегодня пусть вам снятся самые нежные сны. Спокойной ночи, берегите себя. И, конечно же, сейчас сердце на костре специально для вас.

любил, привлекался, имел, награжден, состоял. Но не жалею ни грамма, и мне не обидно. Можно и крестик, и пулю отлить из свинца, ведь содержание точно зависит от формы. И приютить я смогу, если надо, птенца, но не смогу перепутать я

Скайбер маме по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение хорошее, так между прочим. Я напою мотивчик, что шепчет мне с магнитолы. Прибавлю газу тихо, шины шуршат по дороге. На заднем дети пристегнулись в ожидании встречи.

вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

Этот двор, где небо плюется, а то ли купол шапито, мог ареной обернуться или сценой на все сто. Рвет на части вечер хмурый, гитара полуночная, и горланит без цензуры улица Восточная. Этот тракт, что был так близко, лег с Восточной в перекрест. Назывался он Сибирским, а сколько вынес он и снес.

и ждала на грустных нотах. Улица Восточная, от крыш на тротуары, доставая небо вверх. Сизари сбивались в пары, подавая нам пример. Замуж не дождав, выходит, а что ей служба срочная. И грустит при всем народе улица Восточная. А рубаха из баталий трижды рвана, негде рвать, рождена.

Улица восточная, а в окне родном до боли патефон концерт дает. Он иглой пластинку колет, а она ему поет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

отдыхающие в Селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

как по рельсам колеса. Стучат и стучат, увозя тебя далеко. Я знаю,

0: И очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомним сейчас. А вот вспомним сейчас. А вот вспомним сейчас.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф» Билек, правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай, моя слабость, как слеза. Мне станет дорого, ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады. Тянут

наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

ликующего эскадрона. Не наваждение, не дьявольский сон. За поражением вновь поражение. В черные списки судьбой занесен. Их благородие видно с рождения. Время прощаться, адью, господа. Партия кончена, чаша испита. В Россию да нету дороги туда. Та дама пиковая ваша убита. И все тот же сюжет. Белый саван российских полей и щемящая грусть колокольного перезвона. Сквозь морозный рассвет, снежный вихрь, летящий саней, и безумная дрожь атакующего эскадрона. Пуля влетела, сердце круша, лица мадам и месье все тускнее. Их благородия нет, а душа заторопилась обратно.

0: реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чар-лидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Токи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна?

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо.

паркета.

0: ты уже и там. Ну, конечно, не ангел. Радио «Шансон».
1: Она была чиста, как снег зимой. В грязь соболя, иди по ним по праву. Но вот мне руки жжет ее письмо. Я узнаю

закончится сейчас, да в этот раз я потерпел фиаско. Надеюсь, это был последний раз, подумал я.

метель не заметет. Итак, я оставляю позади под этим серым неприятным небом дурман фиалок, наготу гвоздик и слезы вперемешку с талым снегом. Москва слезам не верит и слезинкам и не намерен.

Ах, как годы летят, наши годы летят, будто только вчера мы с тобой говорили, будто только вчера.

ты часто спорил с судьбой, задавал ей вопросы, только скрылись в туман все былые мечты.

0: запомнить навсегда. Неприметно, но эффектно.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 12 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

летает в запретке. Как ей от весны не балдеть? А мне еще две пятилетки на бабочек в запретке глядеть. В синем небе, как в сковородке, жарится солнце, блин. Мы с ней по первой ходке жить в эту жизнь пришли. Ах, как она летает, мысли заплетает, и на сердце тает лед. А мне под вечер в клетку, но только шаг в запретку, и меня как бабочку в лед. Письма, что слетались когда-то, бродят вдоль по краю земли. Крылья у них изломаны, смяты, или на свече обожгли.

под ветровой гармой. Ах, как они кричали, меня не привечали, их простыл, растаял след. И в запретке только бабочки на полька, а жизнь моя была и нет. Завтра прилетят на подмогу птицы, грозы, тучи и пух. Две пятилетки немного, если сосчитаешь до двух. Обвыкнется и приживется, и я здесь не навсегда. И с неба однажды сорвется прямо в запретку звезда. Ах, где она летает, бродит, обитает, где на землю упадет. Прямо с неба в клетку, но только б не в запретку,

0: радио «Шансон». «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

спички. Свет в окошке блестит, умирает подруженька и все время молчит. Умирала подруженька и ждала лишь одно.

кем по жизни вместе ты идешь. По Камчатке я всегда тоскую, оказавшись от нее вдали. Где же я найду еще такую красоту?

городовскую, оказавшись от нее вдали. Где же я найду еще такую?

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня.

доме тишина. Стала мне кричать еще сильней: ты теперь одна. В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз. Мы можем повторить только это в последний раз.

0: говори, я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

моя милая, что есть ты у меня. А календарь тихонечко считает, и мы живем за годом год, и день все ото дня. В

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика.

И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое

Много мук и горя пережил. За пещерой быстрою рекою много мук и горя пережил.

Начала жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

забуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
0: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

пьем. Мы сидим и мирно.

город. Вот и встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

почему этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высекли.